0: Bye bye. Thank you.
1: Liz Mitchell на сцене шоу X-Factor. Радует, что Андрей Михайлович Данилко опять танцевал.
2: Опять.
1: Это круто! Давайте поаплодируем ему! Yeah!